0: By the time you receive this cassette, I will have kidnapped one of your ladies. Now it's time for you to pay me the money that you owe me.
1: Hello?
2: Mr. Bannister?
1: This is he?
2: We have your wife.
1: How is she?
2: She's all right for now.
3: I know the cops are listening, so we'll keep this short. We want 600,000 in old 20s.
4: The Intergalactic FM Festival of 2026. May 14th, 15th, 16th, and 17th in The Hague, Holland. Click on the link for more information and tickets. We'll see you soon. We are coming.
5: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
6: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
7: А где Лунц?
8: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближается к речному вокзалу.
7: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23. Decompression.

0: Marlow is.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76.
0: Самый натуральный засранец.